один, три. Восемь, один, три. Два. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Один, ноль, ноль. Семь, семь, три, шесть, три. Ноль, шесть, пять, пять, ноль. Пять, четыре, один, семь, ноль. Три, три, три, пять, ноль. Восемь, один, три.